нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Куран-талисман ветеранов войны передали в музей. Казахстанское современное искусство на главной художественной площадке мира. В Азербайджанском национальном музее открылась выставка казахского искусства. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Новости культуры на радио Классик.
2: Здравствуйте! С новостями к этому часу Нурканат Тукаев. В Павлодарском музее литературы и искусства проходит выставка, где жители города могут ознакомиться с личными вещами своих славных земляков. Среди представленных экспонатов – военные мундиры писателя-фронтовика, коменданта немецкого города Ильменау Калмухана Исабаева и героя Советского Союза Кудайбергена Сураганова. Особое внимание посетителей привлекает Куран, принадлежавший ветерану Великой Отечественной войны Кайдару Жаскенову. Как отмечают его потомки, эту миниатюрную книгу фронтовику подарил солдат из Турции, находившийся с ним в плену. В семье ветерана рассказывает, что именно с этой священной книгой он связывал свое выживание в тяжелые годы войны. Обложка реликвии длиной 3,5 см и шириной 2,5 см выполнена из металла и украшена орнаментом. На ней есть петелька, чтобы носить на шее. На одной из сторон встроена лупа, а внутри размещены суры Курана. При жизни ветеран передал этот амулет своим потомкам, как семейную реликвию. Казахстанское современное искусство на главной художественной площадке мира. Национальный павильон нашей страны открыл свои двери на 61-й международной художественной выставке «Биеннале». При поддержке Министерства культуры и информации Казахстана международной публике представлен выставочный проект «Кумыр. Архив тишины», раскрывающий темы памяти, осознанности и культурной преемственности. Это иммерсивное сенсорное путешествие из 5 взаимосвязанных залов. Акустический образ степи, материальные инсталляции, отголоски Айтоса и Кюи. По замыслу куратора Сырлыбека Бекбота, пространство сознательно не дает готовых ответов. Оно приглашает зрителей слушаться в собственную тишину и через нее прочесть культурный код казахского народа. 10 казахстанских художников почувствовали и переосмыслили главную тему выставки в минорных тонах. Открывая павильон, вице-министр культуры и информации Айбек Садыков отметил, что для Казахстана участие в Биеннале – это возможность внести свой голос в многоголосный диалог культуры.

0: В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось торжественное открытие выставки «Диалог культуры Казахстан-Азербайджан передает Казинформ». Экспозиция сформирована из коллекции Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева. В нее вошло 30 произведений живописи, представляющих творчество казахстанских художников разных поколений. Выставка отражает особенности становления казахстанской художественной школы, сформировавшейся на пересечении академических традиций и самобытного мировосприятия, связанного с кочевой культурой. В числе представленных авторов – выдающиеся мастера изобразительного искусства, стоявшие у истоков национальной живописи, включая Абылхана Костеева, Молдахмета Кимбаева и Канавию Тельжанова. Место в экспозиции заняли также произведения Айши Галимбаевой, Сабура Мамбеева, Шаймардана Сариева и Салихиддина Айтбаева, в которых раскрываются темы традиционного уклада, духовных ценностей и национальной идентичности. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Тукаев, информационная служба «Радио Классик».
1: Новости культуры на «Радио Классик».
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

имени Курмангазе под управлением дирижера Аблая Тлебергенова. Продолжает программу первая и вторая части фортепианного концерта номер 1 соль минор Феликса Мендельсона Бартольди.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вместе с вами программа «Территория классики». Я Анастасия Бровикова. Сегодня наша программа была открыта сочинением композитора Армана Жаима «Танец из балета «Алпамес» в исполнении Оркестра народных инструментов Казахской национальной консерватории

В исполнении пианиста Жана Ива Тибаде в сопровождении симфонического оркестра Гевенхаус Лейпцига прозвучала первая и вторая части фортепианного концерта номер один Феликса Мендельсона Бартольди. Продолжит программу «Территория классики» вариации номер 6, 7 и 8 из сочинения Эдварда Элгара, вариации на оригинальную тему «Энигма».

В исполнении студенческого симфонического оркестра Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и дирижера Кристофа Мангум прозвучала прелюдия из сочинения Габриэля Фаре «Пелиаса Мелизанда». А сейчас мы услышим с вами ноктюрн из сюиты «Пир Валтазара» композитора Яна Сибелиуса.

В исполнении Российского национального оркестра и дирижера Михаила Плетнева прозвучал пролог и вариации из музыки к балету «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского. А сейчас в программе «Территория классики» мы встретимся с фортепианным произведением композитора Людвига ван Бетховена. Соната номер 8 для фортепиано до минор, которую часто называют патетической. Музыковеды называли ее эстетическим манифестом, художественной декларацией, написанной с вызывающей демонстративностью. Говорят, прежде ни одно фортепианное произведение не вызывало у слушателей и критиков столь бурных споров. Кто-то был готов принять новаторский стиль, в те времена даже активное применение педали было редкостью, а кто-то считал, что нельзя так выставлять свои чувства и называл сонату даже вульгарной. Тем не менее, начиная с патетической сонаты, Бетховен все чаще обращается к теме судьбы в музыке. Глухота стала причиной появления множества драматических сочинений у этого композитора. На нотах патетической сонаты учились Брамс, Вагнер, Мусоргский, а многие режиссеры использовали ее в своих фильмах. В программе «Территория классики» в исполнении пианиста Даниэля Баренбойма слушаем вторую часть «Адажио кантабиле» патетической сонаты Людвига ван Бетховена.

В исполнении симфонического оркестра Ирландии под управлением дирижера Алана Бурибаева прозвучала «Скачка ведьм» из оперы «Гензель и Гретель» композитора Энгельберта Хумпердинка. В продолжении программы «Территория классики» слушаем «Домино Деус» из маленькой мессы Джоаккино Россини.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Территория классики». В исполнении Айгуль Улькинбаевой государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой прозвучал «Кюй Казанхапа Жемсу Тасқана» в обработке для дарамбры и струнного квартета Адильжана Толахбаева. А сейчас в программе «Территория классики» встречаемся с произведением композитора Сергея Танеева. Свою первую симфонию Танеев написал еще во время обучения в консерватории, но, неудовлетворенный ею, решил не исполнять ее и не дал номера опуса. Через 3 года он вновь обратился к жанру симфонии, но на этот раз даже не закончил ее, хотя работа продолжалась около 2 лет. Третью симфонию он писал в течение 1884 года, но сочинение вновь не удовлетворило чрезвычайно взыскательного художника. И лишь 4-я по счету его симфония получила, наконец, заслуженный опус. Симфония до минор создавалась в период полного расцвета таланта композитора. По-видимому, обычные для него эскизы, этюды и наброски были сделаны еще в течение 1896 года, так как в своем дневнике в начале 1897 года он отметил, что начал работу над симфонией, но имелся в виду уже замысел всего цикла. Как всегда, трудился Танеев над новым сочинением долго и очень кропотливо. Были написаны и отброшены многие варианты. К сожалению, обычно записывающий все свои занятия в дневник, который он вел на протяжении многих лет, композитор на этот раз отступил от своего правила и не вел записи именно те 2 года, в которые протекала работа над 4-й симфонией. Поэтому ни подробности творческого процесса, ни факты жизни Танеева в этот период неизвестны. Симфония была окончена 11 января 1898 года и посвящена композитору Глазунову. В программе «Территория классики» в исполнении Русского государственного симфонического оркестра и дирижера Валерия Полянского звучит 4-я часть, финал симфонии номер 4 до минор Сергея Танеева.

программе «Территория классики» прозвучал финал симфонии номер 4 Сергея Танеева. А сейчас в исполнении Жана-Клода Мольё, в исполнении Флорентийского музыкального оркестра, слушаем первую часть концерта для гобоя «Ре минор» Антонио Вивальди.

В исполнении Айгуль Улькинбаева и Государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой прозвучал «Кюй Ахжелен» Казанхапа в обработке для дамбры и струнного квартета Абулхаира Сагимбаева. Продолжает программа «Территория классики» пианист Эммануэль Экс. В его исполнении звучит первая часть фортепианной сонаты номер 58 Франца Йозефа Гайдена.

В исполнении Санкт-Петербургского филармонического оркестра и дирижера Юрия Серова прозвучал гранд-вальс из музыки к балету «Анюта» Валерия Гаврилина. Завершает сегодня программу сочинения Мариса Равеля «Павана» из цикла «Сказки матушки Гусыни» в исполнении Марты Аргерих и Михаила Плетнева. Дорогие друзья, с вами была программа «Территория классики». Я Анастасия Боровикова. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч!

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хабара.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Труба. Один из старейших музыкальных инструментов. Ему не меньше 3700 лет. И считается, что самые древние его образцы обнаружили в пирамиде египетского фараона Тутанхамона. Правда, на протяжении многих веков в разных древних цивилизациях труба была на ролях всего лишь сигнального инструмента. В средние века в каждом войске обязательно были трубачи. В их обязанности входило быстро и четко специальными сигналами передавать приказы командующего в расположении войск, стоящих на расстоянии. Искусство игры на трубе считалось элитным. Чтобы попасть в ученики к трубачу, нужно было пройти особый отбор. В крупных городах была отдельная должность башенных трубачей. Они извещали о прибытии высокопоставленной персоны, смене времени суток и других важных событиях. Так было почти до 17 века. Пока, наконец, музыканты и музыкальные мастера не взглянули на этот яркоголосый инструмент по-другому, и в оркестровых партитурах, наконец, стала появляться и строчка для трубы. Пройдя несколько этапов усовершенствования конструкции, а точнее, к началу 20 века, труба стала звучать и как сольный инструмент, и в симфоническом, и обязательно в духовом оркестрах. То есть стала незаменимой во многих музыкальных жанрах. Делают трубы из латуни или меди, реже из серебра и других металлов. Причем технология изготовления тоже достаточно древняя. Уже в античности умельцы могли сделать трубу из одного цельного листа металла. По сути своей, труба представляет длинную трубку, которая сгибается исключительно для компактности. Она слегка сужается у мундштука, расширяется у раструба, а на остальных участках имеет цилиндрическую форму. Именно такая форма играет важную роль в формировании звука и придает тембру инструмента яркость. И вообще, чтобы труба звучала хорошо, при ее изготовлении важен предельно точный расчет как длины самой трубки, так и степени расширения раструба. Звук трубы трудно перепутать со звуком какого-либо другого инструмента, в каком бы жанре она ни играла. Классика, джаз, фанк, ска или любом другом.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Продолжается прием заявок на специальную президентскую литературную премию для молодых писателей и поэтов. В Алматы прошла выставка к 130-летию Сирала Кажымкулова. Передача о творчестве Димаша Кудайбергена вышла на радио в Бельгии. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Здравствуйте, с новостями к этому часу Нурканат Токаев. Специальная президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов учреждена в целях государственной поддержки молодых литераторов, а также формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей Казахстана. В 2026 году она проводится в четвертый раз. Участниками конкурса могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах. Заявки принимаются по номинациям «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Каждый автор может подать заявку только в одной номинации. Прием заявок продлится до 16 июня этого года. Документы можно подать онлайн, либо на бумажном носителе в Комитете архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписи прошло мероприятие, приуроченное к 130-летию актера и одного из основоположников казахского театрального искусства Сералы Кужамколова. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, сотрудники архивов и театров, также родственники артиста и его последователи, также коллеги. Для гостей была организована выставка, на которой представили архивные фотографии актера. А также участникам был показан документальный фильм «Серага», снятый киностудией «Казахфильм» в 1972 году. В картине представлены воспоминания актера, записанные его собственным голосом, кадры об открытии первого казахского театра в 1929 году в Кызылорде, первые роли в спектакле «Еңлікебек», а также его размышления. Отметим, что в фондах Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи хранится около 100 кино, фото и аудиодокументов, связанных с жизнью и творчеством Сералы Кужамколова. В эфире радиостанции MC Radio A-Wiley в Бельгии вышла специальная передача, посвященная творчеству Димаша Кудайбергена, а также культурному и современному образу Республики Казахстан. Программа была подготовлена и проведена ведущим Кристианом Филе и Никки при участии специально приглашенных гостей от Казахстана, дипломата посольства Республики Казахстан в Брюсселе Рахата Нургалиева, казахстанского студента Исламбека Смана, а также молодого бельгийца Люкаса Момера, изучающего в Бельгии игру на домбре, а также представители местного фан-клуба «Димаш». Эфир начался с исполнения государственного гимна Казахстана в исполнении Димаша. В ходе программы были подробно освещены этапы и его творческого пути, отмечены уникальный вокальный диапазон и международное признание. А также отдельное внимание было уделено представлению Казахстана. Слушателям рассказали о символике государственного флага, истории и значении традиционного музыкального инструмента домбры. Казахстан был представлен как страна с богатым культурным наследием и динамичным современным развитием. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Мы продолжаем серию передач из цикла «Мастера джазовой гитары». Программу откроет выдающийся музыкант, мультиинструменталист, композитор и аранжировщик, виртуозный бас-гитарист Маркус Миллер с композицией «Brazilian Rhyme» 1995 года. Вокальную партию исполнила пятикратная обладательница премии Грэмми Лала Хаттауэй.

программу продолжил многогранный и неординарный британский джазовый гитарист Ронни Джордан с композицией «Night and Day». Несмотря на то, что Джордан – гитарист-самоучка, он является одним из главных экспериментаторов и новаторов в жанре смуз-джаз. Ну а далее еще один великолепный гитарист, также играющий в этом же жанре – Джек Ли с композицией «Scene from the Past».

Джон Маклафлин – живая легенда. Его по праву считают одним из лучших гитаристов в мире. Свой дебютный альбом он записал в далеком 69-м году. Ну а пока последний в 2021-м. Сегодня в его активе более 50 альбомов. В будущем мы посвятим ему отдельный выпуск «Jazz Time». В завершении программы «Мастера джазовой гитары» обратимся к творчеству еще одного виртуоза. Это Пэт Метени, один из самых титулованных джазовых гитаристов, обладатель 20 премий Грэмми. Прозвучит композиция «A Night Away». А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андасбаева и я, ведущий «Jazz Time» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.